0: Борисовец, враже мой, скремлил са ключи на люлю, бартичу, мех штох дументарцио бершин, нет, нет, глазнос, гремил много, ах, картиреву, Михаил Горбачев.
1: This is CCCP. Made in Russia.